0: Латвия.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

0: прийти с этим промежуточным выбором, да, в Америке. У Трампа не очень хорошие дела, как мы знаем, во многих местах, и в Америке в частности, и поэтому это будет ему очень кстати. Это поэтому он будет спешить. Второе обстоятельство – это господин Путин. Мы теперь понимаем лучше, почему Путин последние недели нес такую пургу относительно ситуации на фронте, делая вид, что там все очень хорошо. 3 июня он опять встречался с военными в каком-то там этом задрапированном смешном бункере, и они друг другу рассказывали, как у них все хорошо с наступлением на фронте. И 4 июня, на следующий день, Путин пошел все это рассказывать по телефону.
1: Июля, да, абсолютно то же самое.
0: Простите, да, да. Что это значит? Что Путин хочет выйти на переговоры с Дональдом Трампом, с, как бы вернувшись в конец 25-го года, когда считал, когда Дональд Трамп и все считали, что Путин сейчас додавит Донбасс, что у него он как бы держит руку, что он сильнее на фронте, что его положение хорошее, а положение Украины не очень хорошее. И вот теперь он пытается с помощью этих постановок вернуться в эту точку, чтобы начать со своей стартовой позиции «отдавайте мне Донбасс». С другой стороны, то есть с третьей стороны, мы видим, что вообще ситуация в Украине на фронте, и сейчас даже нельзя сказать «на фронте», надо сказать как бы в принципе в Украине, потому что фронт оказался не таким значимым местом, каким он был раньше. Так вот, ситуация в Украине на оккупированных территориях развивается очень динамично и в пользу Украины. И вообще, куда это дойдет, вот эта блокада, это доминирование Украины в среднем, в малом небе и в мидл-страйках, куда это дойдет, мы пока не понимаем. Но ситуация очень быстро развивается. Крым в блокаде, Херсонская область близка к блокаде, потому что ее подвозные пути тоже перекрыты с трассой Малороссия. И на всех оккупированных территориях ситуация быстро ухудшается. Выясняется, что как бы имея такое преимущество в малом небе, не обязательно двигаться на земле. Можно очень сильно менять ситуацию без продвижения на земле. И Зеленский и его как бы, ну, окружение уже поговаривают о том, что вообще линия фронта — это не самое главное в войне, и что это не единственное, на что надо смотреть. В этом смысле Зеленский и Украина сегодня не только, по всей видимости, не готовы отдавать незавоеванный Путиным Донбасс, но вообще имеет ли им смысл фиксировать ситуацию по линии фронта, это большой вопрос. И вот мы видим спешащего на выборы Трампа, которому надо все делать побыстрее, уверяющего всех, что он так же силен, как в прошлом году Путина, и Зеленского в ситуации, когда время работает скорее на него. Понятно, что в этой конфигурации очень быстрого и легкого пути к соглашению ждать не следует.
2: А что будет делать Путин у складанных для его обставинах? Пойдет на сделку, якую ему пропонуют?
0: Мы как бы можем смотреть карты на столе. Про ядерное оружие давайте вынесем за скобки разговор.
1: Хорошо, хорошо.
0: Как бы, если он это сделает, это будет совершенно другая история, это будет начало новой как бы эпохи. И это как бы можно обсуждать отдельно, но это действительно лежит за границами такого стандартного развития ситуации.
1: Да.
0: Дальше есть несколько как бы опций, в которых Путин может эскалировать. Но мы видим, что на самом деле ситуация, вероятность как бы гибридной атаки России против одной из восточноевропейских стран НАТО сегодня рассматривается уже даже совершенно не так гипотетически, как она рассматривалась раньше.
1: Зачем?
0: Как идея, мы об этом тоже несколько раз писали, идея в том, чтобы поставить европейскую Европу, европейское НАТО на грань крупной войны с Россией, в частности, ракетно-дроновой войны, и дальше выяснится, что значительная часть Европы предложит не переходить грань и предложит переговоры и уступки по Украине, нежели как бы перспективу, когда, ту перспективу, когда российские большевики балістычкія ракеты і дроны роем паліцяць на еўрапейскія гарады і на еўрапейскую інфраструктуру. Это будет довольно серьезный выбор, и как бы вот этот психологический момент, что тебе лучше поговорить и все-таки немножко уступить по Украине или подвергнуться такой опасности, это серьезный выбор.

0: особенно для тех стран, которые не так вовлечены в проблематику Восточного блока. Восточный блок чувствует себя, это Балтийские страны и Польша, чувствует себя и так под угрозой, и он готов как бы воевать. А Центральная Европа, Южная Европа, Западная Европа совершенно не готовы в это ввязываться. И здесь возникает возможность раскола в Европейском Союзе и в Европейском НАТО, которую такая гибридная атака и имеет как бы целью проверить вот эту возможность этого раскола. Это реальная вещь. Вторая реальная вещь – это зима. Когда Путин наращивает, и мы видим сейчас, что Путин наращивает производство баллистических ракет, в прошлом году он почти добился гуманитарной катастрофы на Украине, и у него есть мысль, я думаю, что в этом году он добьется полномасштабной гуманитарной катастрофы на Украине, когда начнет зимой бить по электроэнергетике украинской и так разрушенной. Это вот две такие самые ясные опции, которые у него есть в запасе в качестве сильных ходов, в качестве козырей.
1: Вы слухали расійскага палітолага Кірыла Рогава, які пракаментаваў шанцы Украіны і Расіі дамовіцца аб міры.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая ў Беларусі, шостая ў Польшчы.
3: КДБ признав экстремистским формированием украинский проект «Фабрика новин». Распочатая специальная вытворчасть у дочинения до Андрея Суши, который вылетел из Беларуси на мотопараплане. За липень краины у развязу зафиксировали больше за 800 спробов порушения межи с боку Беларуси.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Комитет Державной безпеки признал экстремистским формированием украинский проект «Фабрика новин», выникая из обновленного 8 липня спису на сайте Министерства внутренних справ. Сверджается, что до проекта мают дочинение Ростислав Буняк, Юрий Бибик и Евгения Кутнова. На сайте проекта отзначается, что «Фабрика новин» – частка проекта «Платформа», створенного Буняком и его командой. Платформа – агрегатор информационно-новинного контента об Украине и свете. На YouTube-канале проекту «Фабрика новин» подписано больше за 4 миллиона человек. У перелику экстремистских формирований и экстремистских организаций, которые КДБ и МУС Беларуси ведут с вересня 2021 года, теперь 374 позиции. Реальная их колькость 358, поскольку некоторые сгадываются двойче в разном контексте. До медиасферы относятся 61. Одна з іх. Распачатая спецыяльная вытворчасць у дачыненні да Андрэя Сушы, які вылецеў з Беларусі на мотапараплане. Вытворчасць у справе 48-гадовага Сушы пачалася 8 ліпеня. Яго вінавацяць у тым ліку ў датычнасці да экстрэмісцкай дзейнасці, абразе Лукашэнкі, незаконным перасячэнні дзяржаўнай мяжы. Пра гэта паведамляе следчы камітэт. Обвинувачанаму пропонована з'явиться у Ленинский районный отдел следчего комитета по городе Минску. Андрей Суша у летку 2021 года с причины политично мотивованного криминального переследу пересек белорусско-литовскую межу, пролетевши на мотопараплане каля 60 километров, после чего сдался полиции у Литве. У Беларусской области позбавлены воли за коррупцию два керующие супрацовники. У Барановичах приговорены до позбавления воли на 3,5 года ведущий инженер. Ему так само призначены штраф у 13,5 тысяч рублей с позбавлением права занимать полные посады на термин 5 годов. Огульная сумма хабару склала 13,5 тысяч рублей, поведомляет Генеральная прокуратура. А кроме того, у Беларуси суд приговорил начальника водопроводно-канализационной на их господарке одного из предприемств до заключения на 2,5 года и штрафа у померы 22,5 тысячи рублей. Он так само позбавлен права занимать некоторые посады на 5-годовый термин. Как поведомляет агентство «Позерк», оба брали незаконную узнагороду подчас выбору поставщиков обсталявания и комплектующих. Предприемства, на яких працевали фигуранты, не называются. 809 спробов порушения межи с боку Беларуси зафиксировали за первый тыдень липеня соседние краины у развязу, сведчить проведенный позерком анализ оперативных известок их помешных службов. 777 спробов, або 96% огульной колькости, пришлося на Латвию, 19 на Литву, 13 на Польшу. У статистичном вымерении активность мигрантов, которые пробуют трапить свою развязь про Беларусь, выросла у больше чем полтора раза у поравнении с первым днем червеня. Миграционный кризис на меже Беларуси и крайне у развязу протягивается известно 2021 года. Улады соседних европейских держав уличат его гибридной атакой, организованной режимами у Минску и Москве. Больше новина вы найдете на сайте и у социальных сетках Беларуси. Белорусская радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прас годину».
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: У нашем помежном регионе раница и воблачно, с невеликими прояснениями, днем воблачно и опадки дождю. 11-12 градусов на данный момент, максимально днем 14-15 градусов тепла. Ветер заходний 4 в порывах до 12 метров за секунду, атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Раніца з рацыяй.
2: Сёння чацвер, 9 дзень ліпеня. Інфармацыйна-музычны эфір «Раніца з рацыяй». У студіі Міхал Андрасюк і буду з вамі да 10 беларускага, да 9 гадзіны польскага часу.

0: Украинская радио рация.
1: Отказность лежить на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, зімкнуться, заховати связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радио.

0: Радио Рация.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдный вот, белорусский интеллигент, соправдный литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 9 липеня 1954-го народилася Дэбі Следж, удельница семейного гурта Sister Sledge, у якій увайшли яе сестры Джоан, Ким и Кэти, якія цяпер больш вядомыя по працы с гуртом Шик у канцы 70-х годов. Sister Sledge были утвораны у Филадельфии и досягнули пика популярности у эру диска. Бадай самой вядомой песней гурта з'яўляецца We Are Family 79-го года.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Таксама з вамі разам будзем далей. Калі 9 дзень ліпеня, чацвер, сёння Польшчы патрэбныя лекары з-за мяжы, але без польскай мовы ў медыцынскую сістэму не ўвайсці. Польшча адчувае недахоп медыцынскіх кадраў, таму ўсё больш урачоў з-за мяжы атрымліваюць магчымасць працаваць у польскіх шпіталях. Адным з людзей, якія дапамагаюць беларускім медыкам прайсці гэты шлях, з'яўляецца Артур Лукошка, кіраўнік кампаніі, якая займаецца суправаджэннем замежных урачоў у Польшчы.
2: Гость рации.
3: Меня зовут Артур Лукошко, я поляк, но я родился, как и сотни тысяч поляков в Беларуси, я родился. Учился, конечно же, в Польше, в университетах, которые учили меня быть дипломатом. Однако после университета я занимался стартапами медицины и по долгу службы имел контакты с огромным количеством директоров, директоров шпиталей, директоров кабинетов стоматологичных. И отсюда, собственно, уникальная контакты. Ну и около 10 лет, да, уже скоро 10 лет, как я стартовал с канцелярией правной для врачей. И занимается стрикто помощью и интеграцией иностранцев в Республике Польша. Изначально это, конечно же, было только на процедуре нострификации, то есть процедуре такой стандартной, где приезжаешь, сдаешь экзамен, потом один, второй, потом проходишь еще стажи здесь, потом еще один экзамен сдаешь. И с 2020 года, когда появилась упрощенная процедура, о которой наверняка все знают, в 100 раз или в 200 раз увеличил обороты, перевез более чем 1000 человек сюда, в Польшу, чем помог очень сильно и шпиталям, и, собственно, врачам, которые сюда переехали из Беларуси, из Украины, даже несколько из врачей Кыргызстана были, из Израиля были.
4: Скажите, как крыху подробязней про переезд врачов из Беларуси в Украину в Польшу на працу? Бо, напевно, это мило некий хвалев, напевно, после 20-го года, после протестов наплыв, когда пожалась война в Украине. И, может быть, эти разные наплывы, хвали, мили некую свою специфику, может быть, некие конкретные категории врачей переезжали. Как это было выглядело?
3: Это интересный вопрос, и действительно все было так, как вы описываете. Первая волна, она не была тогда, когда, наверное, вам кажется. Ментальность все-таки белорусская, она отличается от русской и украинской. Радикально более осторожная. Когда появилась упрощенная процедура, очень мало врачей из Беларуси переезжало вначале, потому что никто не верил. И только после того, как я перевез, и некоторые люди, возможно, самостоятельно переезжали, после того, как первые смельчаки попали в Польшу, они получили лицензию и начали работать, и получили первые зарплаты, и вышли на первое дежурство. Только после того, как они подтвердили и позвонили своим коллегам, и начали всем делиться и говорить, что «Господи Иисусе, это все правда, так может, так бывает, и я работаю, и меня не уволили, и не депортировали, и зарплаты есть, и лицензия есть, и у меня на 5 лет это. Я могу говорить вещи, которые мне взбредут в голову, могу правду говорить». Это только после этого начались первые настоящие наплывы желающих. В январе 2021 года настоящие волны начались уже прямо в июне. Статистики Министерства здоровья подтверждают. А вторая волна, конечно же, началась после того, как началась война в Украине. Еще более сильная волна из Беларуси, потому что люди очнулись и поняли, что, ну, возможно, следующей страной такой, как Украина, будет Беларусь. Третьей волны не было, потому что сейчас уже упрощенные процедуры, в принципе, закончились. Та единственная дорога, квазиупрощенная дорога, которая осталась для врача из Беларуси или из Украины, она закончится через несколько месяцев, и уже не будет совершенно никаких упрощенных процедур, и единственной будет дорогой только стандартная нострификация с огромным количеством экзаменов, которым нужно будет подготовиться только, чтобы приступить вообще к работе. А что касается специализации, то специализация больше всего радикальная разница в заработках между врачами общей практики. По-польску лекарь хвороб внешних або лекарь интерниста. Такой врач, стандартный врач, переезжая из Беларуси и имея зарплату 2022 году приезжает врач из Беларуси из деревни, скажем так, Гомельской области, что имея там зарплату $300, приезжает сюда, и здесь со старта он имеет $3000. И это самый такой минимум. Как минимум 8 раз разница есть, беря любую специализацию.
4: Ну, аккурат, вот про узровни польских заработков и ходят легенды у Беларуси среди белорусских врачов, и мают уже целое поколение врачов системы оховы здоровья Беларуси, которые все же пропрацавали в этой системе, может быть, марили о больших заработках, и когда они, конечно, шуют про то, сколько могут зарабатывать врачи у Польши, они, конечно, шкадуют, что вот так сгубили полно житё профессийное.
3: Я бы сказал, что 40% из как минимум 1000 врачей, которых я перевез лично в Польшу, то это как минимум 40% было из Беларуси. Белорусские врачи гораздо менее смельчаки в этом плане по историческим причинам, которые мы не будем обсуждать. Но вот граждане Украины, они гораздо более смельчаками были в этом плане. Совершенно свежие данные, которые я получил от министра здоровья. 2021 год это было 294 децизии министра здоровья. В 2022 году было 456 децизий министра здоровья, в 2023 году 287, в 2024 году 218, в 2025 82. Это только я говорю о врачах. Если мы говорим о стоматологах, то цифры будут выглядеть следующим образом. В 2021 году 319, в 2022 490, в 2023 312, в 2024 245 и в 2025 88.
4: Цікавая разбежка по годах. Выглядает, что меньше всего врачов у Польшу переехал в 2025 году.
3: И это связано с тем, что уже два года как почти есть требование научиться польского языка, прежде чем получить лицензию. Нужно получить сертификат знаемости языка польского на поземе B1, прежде чем получить саму лицензию. И это очень сильно ограничило количество желающих, потому что если раньше, то можно было приехать, просто разговаривая на польском, раньше можно было приехать. И сейчас нужно сначала выучиться. Это очень многих отталкивает.
4: То бок, ти можем сказать, основные проблемы у врачей, которые переезжают из Беларуси в Украину и Польшу, это нострификация, необходимость ведения мовы. Ти все ж таки проблемы больше широкие, бо мы бачим, что ваша организация, кроме непосредственного переезда у врачей, занимается еще навод и финансованием, выдачей кредитов на разные потребы.
3: Я скажу, Ольга, что проблемы белорусов и проблемы украинцев, они только частично покрываются. Несмотря на ситуацию в стране Украине, то гражданам Украины живется в Польше очень даже сладко. Однако вот для граждан Беларуси жизнь не так уж сладка и легка. Это касается и открытия банковского счета. Самое банальное — открыть банковский счет, даже имея лицензию врачебную, даже имея иногда умову о праце, то есть трудовой договор, это является проблемой. Белорусское государство считается сейчас государством, спонсирующее терроризм. От этого комплаенс любого из банка международного или польского обязан 10 раз строже проверять стандартного белоруса, чем стандартного украинца. Лукашенко посадил самолет Ryanair, который летел в Вильнюс. После этого много что изменилось. У Беларуси есть сложности. И на этапе открытия индивидуального предпринимательства поможет только гражданин Польши, гражданин Евросоюза или некоторая ограниченная каталоговая группа граждан. И в эту группу граждан включены также граждане Украины, которые только что прибыли в Польшу. Уже после нострификации такой врач из Беларуси не может открыть индивидуальное предпринимательство без акробатических как бы помощи моих.
4: И треба зауважить, что вы навод звертались у Сенат, имели отказ на спробу захаваць вось гэты спрошаны парадак уваходу ўрачоў з Беларусі ў сістэму аховы здароўя Польшы. Ці можаце казаць пра вынікі?
3: Напомню гістарычны кантэкст. До 1 мая 2026 года врачи из любой страны мира, которые работали на упрощенных процедурах, обязаны были предоставить документ, подтверждающий знаемость языка польского на поземе B1. Если врач этого не делал, закон оставлял за собой возможность использовать санкцию и удаление врача из реестра. Натомість інтерпретацію, як іменно трактувати закон, оставляли ізбам лікарським, тобто так називаємим профсоюзом врачебним. Огромне кількість врачей хотіло записатися на цей екзамен, но не успела за ограниченного количества мест в очередках экзаменационных. Из 8000 врачей, которые получили децизию, 2000 врачей не успели принести этот документ. Очень сильно злые на правительство, что не позаботились заранее о такой ситуации, и сейчас дословно некому дежурить, то дословно весь шпиталь встанет. Из-за того, что вот белорусского врача исключили, кто-то должен вступить на его место. И на это место должен идти врач, который должен не должен вообще этим заниматься. У него есть другие, гораздо более важные обязанности. Министерство здравоохранения за несколько дней до дедлайна, до 1 мая, решило внести проект закона о том, чтобы на год переложить вот эту вот обязанность представить подтверждение языка польского. Сейм, то есть первая низшая палата нашего парламента, проголосовал за и был передан Сенату. На этапе Сената тоже должны быть консультации СПУЭЧные. Было посидение комиссии здоровья, на которой участвовал я, как представитель нашей канцелярии и министр здравоохранения. И, конечно же, сенаторы имели оживленную дискуссию около часа. И в полном составе Сенат тоже проголосовал «за». Однако после Сената в демократической нашей республике, в парламентарно-президентской, есть этап президента. Президент имеет после проголосования закона Сенатом, у президента есть 21 день, чтобы подписать закон. Президент принял решение о том, чтобы заготовить эту уставу. Формально причина была, каждый поляк обязан иметь возможность быть принятым врачом, который разговаривает с ним в его родном языке. И с этим конкретно я согласен, но тоже следует брать во внимание, что тяжело было бы защититься президенту, если бы он проголосовал «за». Как человека, который хочет, чтобы иностранцы с плохим польским принимали наших пациентов. Президент сделал безопасное движение.
4: Слухаючи вас, Артур, вспомнила свою историю, когда у Гайнерском шпитале в пункте худкой допомоги, чуючи мой акцент белорусский, одразу знайшли мне особного врача, який добро говорил на белорусской мове.
3: Знаете, какая, Ольга, ирония? Потому что конкретно в этом шпитале я конкретно знаю директора, и это совершенно стечение обстоятельств. Я думаю, что все практические врачи, которые там работают, они собственно, от меня, и вот этот врач с белорусским языком, я уверен на 99%, что я его сюда в Польшу привез, и для него лицензию получил.
4: То подзяка вам за гэта, калі сапраўды спрачыніліся, бо ў экстрэмальных сітуацыях ім важна, каб урач мог гаварыць на мове пацыента, і асабліва падляш адчуваецца шматнацыянальнасць, і трэба сказаць да гонару ўрачоў Беластока палякаў, якія, чуючы нашы акцэнты, спрабуюць пераходзіць на такі рускую мову, каб лепш паразумецца і аказаць неабходную дапамогу. Таму, можа быць, ж такі патрэбны ў Польшы ўрачы, якія б размаўлялі б на розных мовах.
3: Та вообще-то очень хорошая обсервация, которую вы представили, потому что даже когда мы были в Сенате, то и министр, и директор департаменту, который отвечает за выдачу децизии, Мариуш Кленский, использовали именно вот этот аргумент, который вы только что назвали, что да, по-польски это очень важно говорить, но тоже следует брать во внимание то, что у нас есть несколько миллионов человек, беженцев из Украины, и какое-то количество пациентов русскоязычных, будь то, например, Молдавии, или Беларуси, или из России. И эти люди, они, как бы они ни хотели, они могут даже знать польский язык на B1, на B2, на C1, но некоторые слова не будут знать, как изъясниться, даже имея очень-очень-очень хороший уровень польского языка. И в таком случае такой врач действительно, он как мед на душу, он очень сильно помогает. Но мы, прежде всего, это любой вам поляк подтвердит, любой президент, любой посол на Сейм, что мы моноэтническая страна, и мы не планируем становиться мультикультуральной.
4: При конце спадарства хотела бы запитать про супрацу вашей организации с округовой избой лекарской в Аполе. Это что сошел ту профсоюза у Беларуси, який, в принципе, у нас неможливый, хотя по законе мог бы и быть. Як полягає ваше супрацовніцтва и наколько оно уплывает на вашу деятельность? И это только такая информационная супраца? Як... Хаця на сайце сапраўды пазначаная іх рэкамендацыя, што яны вас раяць для тых урачоў з Беларусі і Украіны, якія пажадаюць пераехаць жыць і працаваць у Польшу.
3: Хорошы вопрос. На самом деле, это немножко даже лучше, чем так выглядит со стороны, потому что сотрудничаю, конечно же, с разными избами лекарскими, и знаю я процессов изб лекарских во многих воеводствах, не во всех, но во многих воеводствах. Публично об этом признаться могут не все. Это контроверсия тема. Но конкретно с процессом избы лекарской в Полу и с многими членками Рады польской, то я знаком, и они знают, что за мной идет хорошая репутация. Многим членам их избы лекарской помог формальные, легальные, правные вопросы в Польше. И честно, это очень лестно. Я сейчас улыбаюсь, когда вам об этом говорю, потому что мне, как человеку, это приятно. Заложил иногда фундамент, а иногда фундамент и еще несколько кирпичков сверху в доброе будущее этих людей.
4: И это выдатно, и дякую великий за размову, господар Артур. И до новых встреч.
3: Спасибо. До свидания.
2: До свидания.

0: радыё Рацэ. Тут жыве Беларусь. Жыве Беларусь.
1: Александр, мы працягваем наш эфір. Наступствуе буры ў Мастаўлянах. Православная парафія на радзіме Каліноўскага просіць дапамогі. Парафія не ў стане самастойна справіцца з наступствамі стыхіі, таму заклікае да фінансавай, валанцёрскай і інфармацыйнай падтрымкі. Пра маштаб разбурэнняў ды тое, як можна дапамагчы. З намеснікам старшыні партыі БНФ Юрыем Мяляшкевічам паразмаўляў Сергій Апановіч.
2: Вось Мастаўляны, былі разбітыя могілкі, ветрам разбітыя дажджом, ураганам, который был натуральными всякими речами. Як теперь, что там отбывается? Я веду, что вы долучились до сбора, какие там отбываются.
3: По благословению айца Славоміром Якимюка был распочатый доброчинный сбор сродков для преодоления наступства вот этого урагана у Мастаўлянах. И на сегодняшний день мы его разжитюляем и организуем.
2: Ну, шмат удалось собрать, и как люди ставятся до этого сбора?
3: На сегодняшний день мы собрали приблизно 1300 злотых. Сумма, якую мы поставили ставили у якости такой подтримки для парафии, складая 5000 злотых. Всего в ахвервання поудельничало 16 человек. Но, конечно же, мы протягиваем этот процесс. Час есть, бо, на жаль, потерпели могилки довольно значно, как были порушены будинки, так и, не пробачьте, не будинки, а конструкции разные, огороджа, помники. Так и шматлики древы зараз находятся в аварийном стане, их необходимо поступово разобрать, знять, каб яны не висели над головами людей, над могилами, каб яны не нашкодили у дальнейшем своими падением, нанесли большие страты. Вот для этого, власне кажучи, необходимые сродки. Парафия стиплая, парафия маленькая, и своими силами им будет этого зробить практически неможливо.
2: Ну, я веду, что в худким часе так само будет праца волонтеров. Расповедите, для чего и для чего потребны волонтеры там на этих могилках, что волонтеры мусят там робить.
3: У нас в субботу плануется выезд сябров партии БНФ, которые удельничают в этой инициативе, и волонтеров, которые долучатся до працев на могилке. Мы собираемся расчистить, ну, вот те завалы, которые там утворены, частка древа уже разобранная, там треба повыносить галлё. Короче, зробить вот той объем працы, который могут себе дозволить несколько, там, 2, 3, 4, 5 человек своими силами вось почистить. Натурально, что при этом необходимо больше складанная техника, работы потребуют у темлику и кранов, и вышек. Вось, у нас этого пока что нема, но, спадзюся, коли будет собрана належная сумма, то эта техника будет замовлена, так само будут специалисты, которые выконуют больше складанные, больше небеспечные працы.
2: Если мы кажем про могилки, всякие пошкодженные, кто лежит на этих могилках? Может, ведать белорусские, какие имены, может, там есть некие знакомитые имена Беларуси.
3: Могилки имеют историю довольно глубокую. Яны фиксуются с первой половины 19-го стагодия. Это минимальный термин, скажем, ведомости этих могилков. Это можно просочить на картографии своего часу, информации с крыницев историчных. Могилки были першосно униатские, ну, в той период, когда они фиксуются. На их стоит так само церква, якая мела, колисти была униатской, и зараз это такая могилковая церква, вось Казьмы і Дзем'яна, православной парафии Яна Теолога. Уникальность могилок у тым, что сапраўды захавалася вось гэтая стародавняя церква. Гэта самы стародавні будынак у Мастаўлянах, и он фиксуется часами, калі у Мастаўлянах жила сям'я Каліноўскіх еще. Власна кажучи, вось эта аутентичность гэтага помніка, асяроддзе функционально, что гэта могилки так и засталіся по сегодняшний день. Это вельмі важная и каштоўная локация, гістарычны асяродак, які трэба доглядать и заховывать. Тем больше, сапраўды, там пахаваны этнично белорусы. Это можно зауважить по надмогиллях. Ну, яны частково, конечно же, пишутся по польску, частково по Росей... кириллице российской, причем вариантам. Але усе гуки, якія передаюць гэты, нават российские надписи, яны абсолютно белорусские. Это бачно просто потому, як люди сами фиксовали свое вымовление у гэтых вось способах написания своих имен и прозвищ. Тому это абсолютно наша белорусская справа допомагать нашим братам-белорусам православной парафии Яна Теолога у Мастаўлянах.
1: Волонтеров запрошают в субботу 11 липня, как долучиться до допомоги. Юрий просит писать ему особисто в социальных сетках.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Пакуль Мінск не зменіць сваю палітыку, пазіцыя Літвы застанецца ранейшай, нягледзячы на змену ўрада, кажа кіраўнік літоўскага МЗС Кястуціс Будрыс.
1: Па словах Будрыса, Літва зацікаўлена ў бяспецы з боку Беларусі. На сёння Беларусь з'яўляецца крыніцай гібрыдных войн і іншых непрыемнасцяў для Літвы. І пакуль гэта не зменіцца, Вільня будзе ініцыяваць новыя санкцыі супраць Мінска.
0: Новы ўрад Літвы, які нядаўна пачаў сваю працу, узначальвае сацыял-дэмакрат Міндаўгас Сінкявічус. Што ўяўляе сабой цяперашняе кіраўніцтва нашай паўночнай суседкі, якое будзе яго палітыка адносна беларускіх эмігрантаў?
1: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і літоўскі палітычны філосаф Гінтаўтас Мажэйкіс.
2: Ваши оценки, вот, зная политические силы, зная, может быть, Сінкявічуса, чего вы, вот, как представитель Литвы, литовского гражданского общества, научного сообщества, чего ожидаете? Какие есть, может быть, перспективы, смена будет, может быть, каких-то установок, куда вести Литву?
3: Вот за короткое время в Литве поменялись три правительства социал-демократов. Полоцка, Соргинение, сейчас Сінкявічус. И что это означает? Это означает одно, что партия, которая сейчас выбрана представлять Литву, она выглядит очень слабой, хаотичной. Огромное недоверие этой партии в гражданском обществе. В прошлом году были очень большие демонстрации в Литве против решений по поводу культуры и по поводу общественного телевидения этой партии, по поводу изменения законов о общественном телевидении, в принципе, журналистике. В этом усматривали урезание гражданских свобод и свободы слова, урезание публичности. Поэтому отношение к этой партии среди образованных людей, скажем так, очень скептическое, а среди тех, которые выбирали эту партию, они тоже разуверивались в ней, потому что до этого должна была быть еще четвертый премьер, которая премьер, и партия обвиняется во лжи, постоянной лжи, партия меняет свою коалицию, но я бы сказал так, что ситуация Литвы в этом плане выглядит очень похоже на ситуацию в Латвии, там тоже нестабильное правительство, там тоже меняется, и поэтому тут хорошо только одно, что в Литве, как и в других двух балтийских республиках, существует парламентская республика, очень сильное самоуправление, гражданское самоуправление муниципалитетов. Поэтому изменения вот этих в правительствах мало что означает. А второе, что очень важно, в том, что президент Литва не является президентской республикой, президент более-менее символическая фигура. Конечно, Гитанас Науседа, он хочет больше власти, он хочет большего влияния, как и все президенты, в принципе, но не в состоянии этого отнять у парламента, у правительства. И такое, я бы сказал, довольно-таки слабая ситуация. Очень хорошо, что партии хотя бы договорились о финансировании обороны. И, в принципе, это финансирование обороны сейчас более 5%, самое большое по процентам в Европе финансирование обороны, за исключением, естественно, России, Украины и Беларуси, а я имею в виду в Европейском Союзе. Поэтому как бы не все тут пропало и не все исчезло. Тем не менее, когда мы говорим о международных отношениях, что нам интересно, то мы видим слабость литовской позиции. Литва не в состоянии показать ни примеров. Например, одно время Гитанас, ну, президент Гитанас Нурседа выдвинулся быть посредником в конфликте по поводу волынской трагедии в Украине и в Польше. И, ну, было смешно даже у нас в Литве, потому что мы все шутили, поскольку у президента нету никакой компетенции в таком посредничестве. Он ничего не сделал, конечно. Было, ну, довольно жалко смотреть на вот эти потуги. И это означает одно, что в Литве отсутствует такое серьезное понимание, что означает власть. Отсутствует серьезное понимание власти и надежда на то, что Синкевич поймет, что это такое, что это очень серьезно, что это ответственно, что должен служить это время государству, а не самому себе, не своему карману или не своей партии. Вот эта ответственность за государство и за регион, не только за государство, но и за регион, оно вызывает очень большие сомнения. Синкевичус руководствуется мифологией Альгирдас Образавскас, он заявляет, что будет последователем вот этого давно ушедшего лидера. Тем не менее, мы не видим никаких черт в нем, за исключением желания быть каким-то большим политиком. Но мы увидим, может быть, человек поменялся, может быть, какое-то чудо произошло, но я в этом не верю.
0: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Гінтаўтасам Мажэйкісам. Гаворка ідзе пра новае кіраўніцтва Літвы і тое, як змяняецца ў гэтай краіне стаўленне да беларусаў.
2: Я смотрю по разным источникам, там как бы меньше, все больше и больше белорусов с тех или иных причин уезжает из Литвы. Кому-то там отказали в продлении ВНЖ, кто-то еще с каких-то своих причин. Даже смотрю те IT-компании большие, которые в 2020-2021 году релоцировались в Литву и работают там до сих пор, но, как они говорят, у нас происходит такая мягкая постепенная релокация, и они тоже постепенно, частично переводят свои там отдельные структуры из Литвы в ту же самую Польшу, на Кипр там или еще куда. Вы видите в этом проблему? Насколько это, ну, как бы, с учетом вопросов национальной безопасности, всего остального, насколько это, ну, скажем так, неприятно или как? Или это, ну, жизнь и все?
3: Ну, я бы так сказал, что тут существует несколько таких проблем, что в Литве ведь белорусам, которые говорят по-белорусски, легче выучить польский язык, чем литовский язык. Но мне так кажется, тем, с кем я говорил. И, например, я общаюсь с людьми с, ну, вместе у нас докторантура с ЕХУ, Европейским гуманитарным университетом, которого сейчас Лукашенко объявил террористической организацией, экстремистской даже террористической. Тем не менее, я с ними общаюсь очень часто, да, они мои друзья. Я вижу очень долгое время, лет, видимо, 20, они литовского языка не учили. Прожили 20 лет в Литве, ничего не выучили, хотя профессора, доценты. Но последние, например, видимо, 5 лет стала меняться ситуация. Они стали учить литовский на этом базовом уровне, там какого-то особенного уровня не требуется, но тем не менее существует закон. И когда ты приезжаешь в Литву и хочешь получить вид на жительство, некоторое время вот этот языковые требования на вас не действуют. Но я не знаю, через 3-5 лет, я точно не помню вот этого закона, они как бы обязаны уже сдать на базовом уровне литовский язык. И вот эти IT-компании, я многих из них знаю, они не учили никогда вот этого литовского языка и не соответствовали закону. И из-за этого они как бы прождали, думали, что все так и пройдет, но просто так не проходит, потому что даже для работающих рабочих на заводах, на стройках, они обязаны вот этому язык выучить. Но в различных компаниях различные требования. Различные требования. Это коснется и украинцев, не только белорусов. Это касается и россиян. Вот, например, так называемая певица по имени Монеточка, я удивился, она уехала из России, живет в Вильнюсе, дочь ее в Вильнюсе, и обнаружил в телевидении, что она прекрасно говорит на литовском, причем намного в высоком уровне, чем базовый уровень. Но, значит, она решила остаться, ей удобно. А те, которые другие ее товарищи, они вот не стали этого сделать. Это надо понять, что это они не стали учиться. А вы попробуйте в Польше жить только, например, с русским языком, то шанс ваш корпоративный нулевой. То вы там пропадете за первый год. Потом в Литве ты можешь еще как бы жить там 3-5 лет только с русским языком. Но в Польше ты не сумеешь этого сделать. Там вообще уровень требований к языку намного более жесткий и серьезный. В Кипре вы можете делать бизнес только на английском, и нету там особенных требований, чтобы вы выучили вот этот греческий киприотский язык. А в Литве, как в Латвии, так и в Эстонии существуют законы. Вы, если долго хотите жить, вы обязаны сдать эти экзамены. И по моему мнению, только в этом смысле и существует отток компаний.
2: Спасибо большое. Я напомню, что у нас в эфире был литовский политический философ, профессор философии, профессор кафедры философии университета Витовта Великого Гинтаутас Мажейкис. Дякую, великий господар Гинтаутас. До встречи всем. Живе Беларусь.
3: Живе Беларусь. Евразум.
1: Далей у программе Евразум.
0: Чаму Лукашенко любіць вяртаць у пол старых чыноўнікаў?
4: Я не магу сказаць, што вот адбываецца некая тэндэнцыя прыходу людзей кшталту каткавец.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу. Музыка.

будешь мать оброл. Завтра же готовы ехать хоть до Чукчев, хоть до Чехов. Руха ноги, по конях руки в ноги, и поехал. У прихожей не могу знайти кроссовок. Я на вогул, телом не приспосованный до вандровок. Мне димсамы не заменить, волковыски я пельмени. Каратиска дановато, я пира ношу знянение. Мне бы рук еще две штуки, самых простых не базуки. Мне бы еще пару ног, одет, а ты на их брать брук.

0: Радіо Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Нація.
1: Фельетон рации.
2: Паливный кризис у России, обумовленный масштабными атаками беспилотников на нафтоперапрацовчие заводы, все более поглубляется. Теперь он добрался и до тех, кто еще недавно переконывал громадян, что хваливаться нема про что, и подтримливал напад на Украину. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов опынулся у роли звычайного автомобилиста. Ягоная машина спынилась на трассе проз пусты бак. Не хапило бензину. Символично, что усяго за годину до здарэння Филимонов закликал людей не стварать запасов палива и не поддаваться ажиотажу. И особисто продемонстрировал это, после чего заглох на трассе. Яно и зразумело, традиционные автомобили без палива не ездить. Як не закликай. Правда, у выпадку с губернатором Вологодской области все скончилось, можно сказать, хэппи-эндом. Его подобрал экипаж ДАИ. Питання, ці забрали б яны іншых людзей, застаецца рытарычным, бо для губернатара заўсёды знойдзецца службовы аўтамабіль альбо на крайні выпадак экіпаж ДАІ. А вось іншым можна перасаджвацца на ровары. На двухколавых транспартных сродках можна і без бензіна з дызелем ездзіць, абы ногі былі. Альбо можна згадаць стары добры спосаб – перамяшчацца на конях. Улетку паліва ў выглядзе травы для іх хапае. У любым разе паліўны крызіс у РФ дасягнуў новага ўзроўню, калі нават губернатару не хапіла бензіну.
3: Радыё. Рацыя. Рацыя.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 9 липеня 1954-го народилася Дэбі Следж, удельница семейного гурта «Систер Следж», у якій увайшли яе сестры Джоан, Ким и Кэти, якія теперь больше вядомыя по працы с гуртом «Шик» у конце 70-х годов. «Систер Следж» были утвораны у Филадельфии и досягнули пика популярности у эру диска. Бадай самой вядомой песней гурта з'являється «We Are Family» 79-го года.